0: Ветуса, Hopeful Feet Маши со Старым Места. Свиримо дали 106-ице у питанью. Мои другарици, а днес си са закашнением желимо сретен рожендан.
1: Не постои.
0: Само за ню. От ненок воленок йой Емира Брунчевича.
1: Кошмар я да броим.